Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну что, дорогие, 12 знаков зодиака, 12 советов от астрологов на день сегодняшний, на 30 мая. Поехали! Итак, овны, сегодня всякая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций, вам пора передохнуть. Тельцы, день этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло, однако неприятных воспоминаний об этом дне не останется. Близнецы, удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день, в этом случае его удастся успешно разрешить. Раки, знания сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы к этому приложите самые титанические усилия. Львы, вы готовы начинать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача, об этом говорят звезды. Девы, сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях, расслабиться вам совершенно точно не дадут. Весы, сегодня вы можете всерьез задуматься о смене работы, но пусть даже вы недовольны всем, местом, где работаете, служебным положением, зарплатой, все-таки не нужно спешить, все взвесьте хорошенечко. Скорпионы, сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Стрельцы, сегодня вы наконец увидите свет в конце тоннеля, только вот захотите ли вылезать из этого теплого и относительно безопасного, хоть и темного места, решать только вам. Козероги, сегодняшний день должен переполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны, однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Водолеи, сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе надежное алиби. Ну и, наконец, рыбы. Сегодняшний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Это был гороскоп на сегодня, на 30 мая в эфире Первого областного. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: позови, я приду.
1: Новая работа от Мияги Эндшпиль. Наоборот, в эфире первого областного. Время Сахалинское, 11 часов и 20 минут. И мы с вами движемся дальше в этом дне. Выходные уже начались, и я надеюсь, они удастся у вас. И все планы, которые вы наметили, обязательно будут исполнены. А вот повезло ли нам с погодой в городах Сахалинской области, мы узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 30 мая, в Ахе ожидается дождь, и здесь температура до 5 градусов тепла, в Тымовском осадки до 3 выше 0, в Смирных временами осадки до плюс 8. В Углегорске до плюс 2, в Тамари до плюс 6 градусов, и там осадки. В Чехове, Невельске и Хомске ожидается дожди, в Чехове до плюс 5, в Хомске до плюс 6 градусов, такая же температура и в Невельске. В Северокурильске и в Курильске временами дождь, в Северокурильске до 7, в Курильске до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня, 30 мая, в течение дня ожидается небольшой дождь, и температура поднимется до 7-9 градусов тепла. Сейчас за окном без осадков, и столбики термометра показывают плюс 7 градусов.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: 11:26, время Сахалинское, и самое время обратить внимание на наши социальные сети. Это группа во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ, потому что уже там, тут или там, опубликован наш стоп-кадр на сегодня. Ищем правильный ответ, что это за картина, которую я сегодня загадал. И все свои варианты, правильные или неправильные, вы можете предлагать на номер +7 900 660 1505 в наши мессенджеры Макс или Телеграм, в комментариях к посту, который опубликован, варианты не предлагаются и не засчитываются, поэтому в наши мессенджеры Макс и Телеграм пишем свои комментарии, свои варианты, что это за кинокартина. Тот, кто сегодня будет седьмым правильно ответившим, получает пригласительные билеты в кинотеатр «Октябрь», и на любой сеанс, на любое время, на любое число. В общем, все карты вам в руки. Подсказывать не буду, но в целом, на мой взгляд, задание очень даже простое. Фильм не новый, какого года не скажу, но обязательно расскажу о нем тогда, когда будем подводить итоги. Итоги будем подводить на 50-й минуте часа, поэтому время подумать, поразмыслить есть, но только есть одно но, дорогие, давайте сделаем это честно, давайте не использовать всякие умные камеры, искусственные интеллекты, а вот чисто на знание кинематографа. Я уверен, что у вас все получится, я вам желаю удачи, стоп-кадр продолжается, итоги подводим в конце этого музыкального часа. Пока же Энрике Иглесиас, Glass Animals и Вань Дмитренко. Это наши музыкальные планы. Всем удачи. Стоп-кадр. Поехали.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: В эфире первого областного The Weeknd, их работа Starboy, время Сахалинское 11:38, и мне кажется, что самое время нам посмотреть за окно и свериться с прогнозом от синоптиков на сегодняшний день. Давайте узнаем, какая погода будет сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 мая в Александровске-Сахалинском ожидаются осадки и температура до плюс 3 градусов. В Ногликах временами дождь до плюс 7, в Поронайске без существенных осадков. Здесь до плюс 6. В Красногорске осадки до плюс 5 градусов, в Макарове и Долинске времена осадки в Макарове до 8, в Долинске до 10 градусов тепла. В Охотском, Аниве и Корсакове, а также Малокурильском и Южнокурильске временами дождь. В Охотском, Корсакове и Аниве до 8 градусов тепла. В Малокурильском до 13, в Южнокурильске до 12 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня днем ожидается временами дождь, причем дождь умеренный. Столбики термометров в течение дня поднимутся до отметки плюс 7, плюс 9 градусов. Сейчас за окном без осадков, слава богу, и термометр показывает плюс 7 градусов.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: И, как и обещал, дорогие, нужно подвести итоги нашего стоп-кадра сегодня. Давайте потихонечку разбираться. В 11 часов 26 минут в наших социальных сетях, во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио СТВ был опубликован стоп-кадр. Наша задача была разгадать, что же это за картина. 100 раз, вот сколько ответов правильных прислали, столько раз я вам говорю спасибо, вы большие молодцы. Ни одного неправильного ответа, все ответы были правильные. Давайте разбираться. Сегодня я загадал картину 91-го года выпуска, режиссером, сценаристом и продюсером, который является Джон Хьюз. Именно он снял эту картину и, собственно, выдал, как говорится, ее на гора. Это комедия, комедийная мелодрама, семейная, между прочим. Ну и, естественно, в главных ролях Элисон Портер снималась, Джеймс Белуш, Келли Линч, Джон Гетц и многие-многие другие. Что же это за картина? Конечно же, это «Кудряшка Сью». Все правильно, дорогие. Я думаю, что с того стоп-кадра, который был опубликован, можно было вообще совершенно спокойно догадаться. Ну и кто же ответил у нас правильно? Сегодня задача была правильно ответить 7-м, и это сделала Александра. Саша, наши поздравления, аплодисменты, мы вас поздравляем, и я, конечно же, отправляю инструкцию, как мы с вами будем действовать дальше. Дорогие, не расстраивайтесь, пожалуйста, у вас все еще будет, вы обязательно выиграете, если очень хорошо стараться, а вы стараетесь, я вижу. Всем спасибо большое за участие в нашей игре «Стоп-кадр», и обязательно завтра также в 11.25, в 11.26, где-то в это время, обязательно продолжим с вами играть и угадывать кинокартину. А вот Александра получает 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс, на любое время, на любой день, с чем мы ее и поздравляем. Ну и, конечно же, движемся дальше до конца этого музыкального часа. Holiday Boy, Imagine Dragons, а также Нелли Фуртадо.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
2: Мы снова танцуем.

0: Natural Imagine Dragons в эфире Первого областного. И знаете, вот сейчас и как-то на улице посветлело, и солнышко выглянуло, и настроение улучшается. Вот с таким настроением мы пойдем в следующий музыкальный час. Тем более, что этот час закончен, но он уже стал нашей с вами историей. Давайте двигаться дальше. На Сахалине и Курилах 12.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: 12 часов 2 минуты на Сахалине и Курилах. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Сегодня у нас с вами на календаре 30 мая, суббота. И два праздника сегодня отмечаются. Международный день картофеля. Поэтому самое время приготовить сегодня что? Драники, картофельное пюре. Что еще из картошки? Картофель в мундирах. И сегодня отмечается важный праздник. Важный праздник, вот так. Сегодня отмечается день окрошки. Вот, поэтому открываем сезон окрошки сегодня. И самое время, конечно, поспорить, какая окрошка самая, что ни на есть, правильная. Окрошка на квасе, окрошка на кефире. Или же окрошка, я знаю, что еще делают, окрошку на... тоже на кисломолочных продуктах. На сыворотке окрошку делают. Так вот, дорогие, самое время приготовить окрошечку и побаловать себя и отметить этот самый день. Вот какой бы сегодня праздник ни был, самое главное, чтобы день у вас сложился правильно, чтобы день сложился позитивно, все планы, которые вы наметили на сегодня, они сбылись. Я намечаю нам с вами великолепный субботний плейлист. Миша Миллер, Серж Девент, а также By India, Måneskin. Это все музыкальные планы. Ну и уже со следующего часа мы с вами начинаем общаться в программе «На одной волне», поэтому будьте на связи, давайте готовиться. Вот, кстати говоря, про окрошку мы с вами и поговорим. В общем, желаю всем крутой субботы, правильной, солнечной и, по возможности, конечно, без осадков. Меня зовут Илья Обломов, давайте двигаться вместе.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: поддерживать всячески. Ну вот фактически почти все россияне сейчас работают на пределе, а некоторые уже давно перешагнули этот предел. И я надеюсь, что эти выходные помогут нам восстановиться, откинем мысли о работе. Если же вы сегодня еще дома какие-то дела рабочие доделываете, ни в коем случае запрещено это делать. Выходные на то и выходные, чтобы не думать о работе, а предаться отдыху и разгрузиться эмоционально, морально, сходить в лес, сходить в парк погулять, может быть, какие-то экстремальные развлечения вы для себя найдете, и пускай эти выходные на все 100% нам с вами понравятся, даже несмотря на погоду, которую нам с вами обещают синоптики. А вот какой она будет сегодня, расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 мая в Ахе ожидается дождь и температура до 5 градусов тепла, в Тымовском осадки до плюс 3, в Смирных временами осадки до 8 градусов выше 0. В Углегорске Тамари также осадки, в Углегорске до 2, в Тамари до 6 градусов тепла, в Чехове, Невельске и Хомске ожидается дождь, здесь температура до 6 выше нулевой отметки, в Северокурильске и Курильске временами дождь, в Северокурильске до 7 градусов тепла, в Курильске до 15 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня днем временами ожидается умеренный дождь. Температура в течение дня поднимется до отметки плюс 7, плюс 9 градусов. За окном у нас с вами сейчас термометр показывает как раз-таки плюс 7 градусов. И ветер ожидается сегодня западный от 7 до 12 метров в секунду. Поэтому, если собираетесь на прогулку, одевайтесь потеплее и подышите свежим воздухом.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов «Энди Вульф», «Оргрин», «Казаль», «Силуэт» со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто?
1: База техника!
3: А аккумулятор на грузовое авто?
1: База техника!
3: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
1: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
5: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
4: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
5: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
4: Телефон для справок 300-108. 300-108.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
9: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
10: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
4: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
10: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
4: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
10: 18+.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни, в жизни

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Зомб и его работа «Занят» в эфире Первого областного. И вчера мы в эфире радио АСТВ разговаривали о ЕГЭ вместе с министром образования Сахалинской области Анастасией Николаевной Киктевой. И на все вопросы, я надеюсь, мы с вами ответили. Ну и в продолжение темы ЕГЭ, что лучше помогает подготовиться к этому самому экзамену? Зеленый чай, орехи и ягоды, они могут помочь лучше подготовиться, так считают специалисты. По их словам, эти продукты содержат вещества, поддерживающие когнитивные функции и работу мозга. И во время подготовки к экзаменам эксперты советуют балансировать питание, отказаться от фастфуда и не переедать, а вот перед экзаменом избегать сладостей, черного чая и кофе. Ну, вот мне кажется, это такой достаточно универсальный совет, если у вас на работе, да, высокая мозговая активность, высокая нагрузка, и вам нужно думать, о чем-то размышлять, то вот мне кажется, именно это и является универсальным ответом. Но сегодня можно все, сегодня-завтра, суббота-воскресенье, давайте сделаем себе выходные, и уже скоро обед, я уверен, что какой-то вкусный обед вы себе приготовили и чем-то побалуете своих домашних. Пускай он будет вкусным, пускай он будет сытным и, конечно же, аппетитным. Вместе с музыкой от Первого областного продолжим. Готье, Асамуэль и Бурито прямо сейчас в ваших динамиках.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Нетленочка 2012 года выпуска Готье и Кимбра «Somebody That I Used To Know» в эфире Первого областного, 12:40, время Сахалинское, и мне кажется, самое время узнать о погоде на сегодня в городах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов на полках уже сейчас. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня 30 мая в Александровске-Сахалинском ожидаются осадки до 3 градусов тепла. В Ногликах временами дождь до плюс 7. В Поронайске без существенных осадков, здесь до 6 градусов выше 0. В Красногорске осадки до плюс 5. В Макарове и Долинске временами осадки, в Макарове до 8, в Долинске до 10 градусов тепла. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь. В Охотском, Корсакове, Аниве до 8 выше 0, в Малокурильском до 13, в Южно-Курильске до 12 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем временами ожидается умеренный дождь, и температура в течение дня составит от 7 до 9 градусов тепла. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду. Термометр за окном сейчас показывает плюс 6 градусов, поэтому если куда-то собираетесь, одевайтесь теплее и не забудьте прихватить за собой зонтик.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
5: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Lean On. Это Major Lazer в эфире Первого областного. Очередной музыкальный час у нас с вами позади, и мы его записываем в журнал истории и движемся только вперед. На Сахалине и Курилах 13:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: одну.
1: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
2: Все верно, друзья, начинаем с вами общаться. 2 часа общения непрерывного, интересного и, конечно же, я уверен, что плодотворного ожидают. Ну что, давайте сразу напомню вам наши контакты, как с нами связаться, как нам написать. Это наши социальные сети, группа во ВКонтакте, а также телеграм-канал Радио АСТВ. Там уже вышли посты для программы «На одной волне», и в комментариях под постами можно писать. Ну и, конечно же, наши мессенджеры Макс и Телеграм, плюс 7 900 660 15 05. Это для того, чтобы вы написали напрямую, я увидел ваше сообщение и быстренько-быстренько отправил их адресатам. О чем мы с вами разговариваем, о чем, собственно, пишем друг другу. Ну, во-первых, понятно, что привет и поздравления это 100%, совершенно спокойно можете писать. Поделитесь тем, какие у вас сегодня планы, какие планы на субботу, какие планы на воскресенье, чем собираетесь заниматься и нравится ли вам такая погода, не мешает ли она вашим планам. Хотя какая погода, там даже солнышко где-то временами выглядывает. Ну да, ветерочек, ну да, не очень жарко. Настоящая сахалинская погода, весна еще в конце концов. Расскажите о том, в общем, что вас сейчас будоражит, что интересует, о чем вы думаете. Ну и давайте, наверное, пообщаемся вот на какую тему. Я уже говорил ранее, что сегодня, 30 мая, отмечается День окрошки. И мне кажется, летний сезон нужно бы, конечно, и открытие этим самым блюдом вкуснейшим. Существует много рецептов окрошки. Понятно, что основное наполнение, оно более-менее, да, такое неизменное. Поделитесь своими рецептами вкуснейшей, крутой бомбической окрошки. И напишите, друзья, какая окрошка, на ваш взгляд, вкуснее. На квасе, на кефире, на сыворотке или, может быть, на еще чем-то. В общем, давайте поделитесь своими рецептами, поделитесь своими мыслями по этому вкусному поводу. Мы обсудим это и обязательно прочитаю в прямом эфире первого областного. В общем, поспорим. Ну и музыкальный плейлист этого часа также у нас имеется. Начнем с DJ Smash, а также команда Rag & Bone Man. Их работа Human уже совсем скоро. Всем желаю доброго дня, приятного аппетита, потому что обед начинается, и движемся вперед.
1: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Та самая крутая вещица Dragonbone Man, Human в эфире Первого областного. Ну что, начинаем общаться в программе на одной волне, и очень здорово. Вот смотрите, классно, что мы с вами одна большая команда, дорогие. И вот сообщение такое: привет, АСТВ, разруливайте наш семейный спор. Мы здесь тоже спорим, какая крошка все-таки правильная, на квасе или на кефире. Муж требует кислый квас с горчицей, а я признаю только холодный кефирчик, можно даже с минералкой. Рассудите нас в эфире, Сахалин, голосуем. Да, вот у меня тот же самый вопрос был. Давайте немножечко про окрошечку поговорим, тем более, что впереди летний период, и мне кажется, это одно из тех блюд, таких, может быть, даже универсальных блюд. Он же, окрошка, является и салатом, да, если не хотите добавлять в него там квас, кефир, сыворотку или еще что вы там, какой жидкий компонент, да, добавляете. Сметанки добавили, вот вам, пожалуйста, легкий летний салатик. Почему бы, собственно, нет? Я не знаю, я всегда так считал, что окрошка — это салат, разбавленный квасом. Для меня лично, да, вот та самая правильная окрошка, конечно же, должна быть только на квасе. Причем желательно, чтобы квас был обязательно домашним, да, вот тот самый в трехлитровой банке бабушкин, да, помните квас с хорошей закваски на черном хлебушке. Вот мне кажется, это правильная окрошка. На самом деле, сколько мнений, сколько людей, столько и мнений, и столько же разных вкусов. И сегодня я хочу именно эту тему обсудить, потому что сегодня, 30 мая, отмечается День окрошки. Ну и, конечно же, в подготовку к летнему сезону будет правильным об этом поговорить и все-таки выяснить, какой рецепт этого блюда самый правильный, самый лучший. Плюс 7-900-660-1505. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Пишите прямо сейчас, и все сообщения обязательно зачитаю. Кенни Грейс и Небезао. Впереди это наши музыкальные планы.
1: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8-900-660-1505.

Андрей Леницкий и Небезао. Целуешь, прощаешь в эфире Первого областного. Прощаем всех, кто сегодня напишет сообщение об окрошке. Я напомню, мы выясняем, какая окрошка лучше на квасе, кефире, сыворотке или, может быть, еще чем-то. В общем, ваши варианты, ваши рецепты. Давайте посмотрим. Привет, АСТВ. Какая окрошка на кефире? Вы смеетесь? Только резкий ядреный квас, желательно домашний. Вот, видите, со мной согласны. Чтобы ложка горчицы и хрена слезу вышибала, мы, в конце концов, на Сахалине живем, нам нужна энергия. Квас чемпион. Вот, есть плюс один голос за квас. Давайте поспорим немножечко. Добрый день, Сахалин. Однозначно кефир, причем пополам с газированной минеральной водой. Квас — это же просто жидкий хлеб, сплошной сахар и калории. А кефирчик с зеленью и огурчиком из теплицы — это легкость и свежесть в любой зной. Голосую за кефир. Здорово, спасибо большое. Принимается. Честно, я никогда не пробовал окрошку на кефире. Вот в чем дело. И даже не знаю вкуса. Вкусно это или невкусно? Ну, вот есть вариант, конечно, попробовать. Почему бы, собственно, и нет. Ну, и вот третье мнение, оказывается, есть. Никаких споров. Самая лучшая окрошка — это та, которую тебе приготовили и принесли готовой. Ну, а если серьезно, главное покрошить туда много хорошей колбасы. А чем заливать? Квасом, кефиром или пенным напитком? Это уже дело десятое. Всем приятного аппетита. Здорово, друзья. Спасибо большое. Продолжаем наш спор. Какая окрошка лучше на квасе, кефире, сыворотке или, может быть, еще чем-то? Плюс 7 900 660 15 05. Наши мессенджеры Макс и Телеграм. Пишите, давайте поспорим. Времени у нас предостаточно для этого спора. Ну и, может быть, вы какой-то свой рецептик уникальной, аутентичной окрошки скиньте нам, мы его попробуем и скажем, вот это действительно настоящая вкуснотища. Ну и, конечно же, не бесполезная информация. Мы обойдемся прямо сейчас о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 мая, последний день весны в Ахе. Погода без осадков, до 6 градусов тепла, в Тымовском небольшой дождь, также до 6 выше 0. В Смирных временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. В Углегорске, Тамаре, Чехове, Невельске, Хомске без осадков. В Углегорске до 7 градусов тепла, в Тамаре и Чехове до 12 выше 0, в Невельске и Хомске до 14 со знаком плюс. В Северокурильске временами небольшой дождь и до плюс 6, в Курильске без осадков до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, столбики термометров, темное время суток покажут температуру от 3 до 5 градусов тепла.

0: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Вот вроде работа 2024 года, но все равно от нее веет какой-то ламповостью и 80-ми, 90-ми, наверное. Это Purple Disco Machine, Beat of Your Heart в эфире Первого областного. Мы с вами продолжаем общаться в программе «На одной волне». Вы пишете это очень отрадно. Давайте немного ваших сообщений. Привет, Илья. Передайте огромный привет моему мужу Сергею. Он сейчас за рулем едет в Корсаков. Сережа, я тебя люблю. Не нарушай, соблюдай скорость. Сообщение от Кати. Кать, передали. Я уверен, что Сергей услышал нас. Что еще есть? Хочу поздравить мамочку Наталью Петровну из Долинска с днем рождения. Мамуля, ты у меня самая лучшая. Здоровья тебе крепкого. Дочка Оля. Вот такая подпись. Присоединяемся к поздравлениям, конечно же. Наталья Петровна, всего вам самого лучшего. Будьте, пожалуйста, здоровы. И еще сообщение. Сижу на даче в Ключах. Жарю первую партию шашлыков. Погода не очень, но она нас не пугает. Илья, какие планы после эфира? Всем отличного настроения. Какие планы после эфира? Идти домой и заниматься со своим ребенком разными детскими делами. Вот и все, собственно, планы. Ну и не забываем, дорогие, о том, что мы с вами еще разговариваем и спорим на тему окрошки. Какая окрошка лучше? Это может быть окрошка на квасе, на кефире или на других каких-то жидкостях. Да, и ваши рецепты собираем, что есть к этому моменту. Привет, АСТВ. Спор про квас и кефир — это, конечно, хорошо. А вы попробуйте окрошку на сыворотке или на майонезе с лимонной кислотой и ледяной водой. Моя бабушка всегда так делала. Освежает моментально и никакой тяжести в желудке. Попробуйте, не пожалеете. Насчет майонеза-то я вот не знаю, как майонез стыкуется с тяжестью в желудке. Если честно, не знаю. Но вот я тоже слышал, что на сыворотке готовят эту самую окрошку. Тоже не пробовал, не знаю. Для меня вот та самая правильная окрошка, как уже ранее говорили, на квасе. Вот насчет горчицы и хрена я, честно сказать, не знаю. Вот такая вот оригинальная окрошка, вот мне нравится. Какая окрошка больше нравится вам? Давайте поспорим и давайте понакидаем рецептиков. Может быть, мы возьмем за основу ваш рецепт и попробуем его в скором времени. Напомню, что сегодня празднуется День окрошки. Самое время попробовать это вкусное блюдо.
1: Для поднятия настроения пишите сообщение 8-900-660-1505.
2: Над облаками летать, вниз высоты не смотри.

0: Шакира, Ла Тортура, здесь в эфире Первого Областного. АСТВ, привет, Корсаков на связи, меня зовут Артем. Мой вердикт — только домашний хлебный квас. Горчица и много укропа, кефир оставьте для оладий, квас рулит. Вот такое сообщение, спорим мы в эфире, какая крошка лучше, на квасе или на кефире. Что еще есть? Здравствуйте, Илья, это Елена. У нас на кухне из-за крошки вечная гражданская война. Мужу делаю на квасе, а себе и дочке на кефире с минералкой. В итоге грязной посуды в два раза больше, зато все живы и сыты, всем мира и приятного аппетита. Но вот видите, вот не в первый раз уже, попадается вариант на кефире, и плюс туда еще и минералка. Интересное сочетание, не знаю, не пробовал, ну, может быть, вот был один из вариантов, лучшая окрошка та, которую тебе приготовили и принесли, ну, вот, может быть, воспользуюсь таким способом, когда-нибудь попробую. Что еще есть к этому времени? Сообщение от вас. Привет, хочу поделиться радостью. Сегодня утром на рыбалке поймал свою первую симу в этом сезоне. Эмоции зашкаливают, всем клевых выходных. Ух ты, а чего, уже сима у нас пошла, господа рыбаки? Или уже все, уже закончилось? Ну, круто, когда вот что-то бывает в первый раз. Всем привет, Илья, передаю привет всему Южно-Сахалинску. И неважно, что за окном очень холодно, вам всем тепла и хорошего настроения. Вопрос, кто уже открыл купальный сезон или еще рано? Это я сейчас посмотрел на термометр, там плюс 6. Как вам сказать? Но вот если вы занимаетесь моржеванием, то купальный сезон, оно может быть и самое да. Почему бы, собственно, и нет. Давайте, пишите, друзья, пообщаемся. У нас с вами еще где-то полтора часа для общения есть. Плюс 7 900 660 15 05. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Ну и социальные сети, группа во ВКонтакте и Телеграм-канал Радио АСТВ. Там есть пост для программы «На одной волне». В комментариях можете свои сообщения оставлять. Ну, а мы едем дальше, и у нас прямо по курсу прогноз от синоптиков, но уже на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 мая, в последний день весны, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь и температура до 7 градусов тепла. В следующих городах погода без осадков. В Ногликах до 9, в Поронайске до 10 градусов тепла, в Красногорске до плюс 12. В Макарове, Охотском и Корсакове до плюс 15 градусов, в Долинске до 19 выше 0. В Аниве воздух прогреется до 20 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске также погода без осадков, здесь до плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбик термометра в темное время суток поднимется до отметки плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем, 31 мая, в областном центре погода без осадков. Температура в течение дня от 16 до 18 градусов тепла. Ветер от западного до северо-западного от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2 500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете.
9: Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: На одной волне.
11: Ваши приветы и поздравления на радио АСТВ.

0: Lost on You, LP, в эфире Первого областного. Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы присылаете на номер +7 900 660 15 05. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм, и можно и нужно писать, жду с нетерпением. Обломов, привет. Такое понебратство, ну что ж, здравствуйте. Мы с Сахалина, но сейчас в отпуске во Владивостоке, слушаем вас через приложение. Во Владивостоке хорошо, но дома лучше, передавайте привет родному острову. Родной остров, привет вам от неназванных наших слушателей. Такое тоже бывает, такое случается. Хочу передать привет сыну Артему. Тёма, хватит сидеть в компьютере, бегом на улицу. Спасибо, Илья, и вам хорошего эфира. И вам тоже огромное спасибо. Ну и, конечно же, мы продолжаем нашу битву окрошек на квасе-кефире, сыворотки, минералки и бог знает чем еще. В общем, вы предлагаете, я читаю, удивляюсь и, может быть, даже какой-то из вариантов попробую. Привет, Скурил, меня зовут Анна. У нас своя атмосфера, но окрошку тоже любим. Мы голосуем за классический квас. Но секретный ингредиент: вместо обычной соли добавляем капельку соевого соуса. Получается очень насыщенный вкус, поэтому квас навсегда. Здорово, принято. Слушайте, ну, да, соевый соус имеет место быть, но вот мне кажется, он немножко изменит вкус, но хотя вкусы и предпочтения, они, конечно же, разные, и у каждого свой секретный ингредиент, почему бы и нет. Что еще? Изахи пишут, если серьезно, шутки шутками, а я за майонез, разведенный ледяной водой с уксусом. Кислинка, что надо? Слушайте, вот это сообщение Изахи, и я вот не знаю, а майонез же в ледяной воде, он же очень сильно плохо растворяется. Придется сначала сильно-сильно растворять майонез в каком-то количестве воды, да, потом это все охлаждать, добавлять, и главное, чтобы майонез еще и с уксусом не свернулся. В общем, сомнительно, но окей. Почему бы, собственно, и нет. Давайте, друзья, предлагайте свои варианты окрошки на квасе, кефире или еще каком-то напитке. Я все это увижу, прочитаю в прямом эфире и поголосуем, конечно же, и узнаем, какая окрошка лучше всего. Пока большинство голосов, ну так, да, вот на грани балансирует квас и кефир с минералкой причем. Хорошо, ваше право, я не против. Я уж не знаю, на чем вы там любите окрошку. Пишите +7 900 660 15 05. Нет сигнала, Italian Disco Mafia, а также Анна Асти. У нас с вами впереди это музыкальные планы.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.
2: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8-900-660-1505.
1: Понятно, где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Это не только о Насте, это еще и Дима Билан, их совместная работа «Эпилог», которая вышла вот-вот, совсем недавно, можно сказать, свежачок. Ну что, конец часа, 13.59. Друзья, дорогие, вижу ваши сообщения, и не только про окрошку, но еще и приветы. Обязательно прочитаю в начале следующего часа, потому что у нас с вами такая граница. Напомню, что второй час мы тоже посвятим обсуждению окрошки, какая окрошка лучше на квасе, кефире, сыворотке, как выясняется, майонез с ледяной водой тоже туда идут. В общем, пишите свои рецепты, давайте обсудим. Можно самые смелые идеи предлагать, почему нет? Мы не обсудим, нет, вернее вот так, мы не осудим, но обсудим обязательно. И тем более, что у нас есть еще один целый час 60 минут для нашего с вами общения. На Сахалине и Курилах 14.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.
2: Йоу! Тегу Кальдерун.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: 14.03, время Сахалинское. Продолжаем общаться на одной волне в эфире Первого областного. Давайте к вашим сообщениям сразу же приступим, чтобы они не потерялись. Здравствуйте, хочу сказать своей мамуле, что я ее очень сильно люблю и обожаю. Зовут ее Наталья Михайловна, ее доня Настя. Настя, передали. Наталья Михайловна, ловите вам огромный привет и признание в любви от вашей Настеньки. Что еще есть? Вот такое сообщение. Передаю привет родителям от Златки. Скоро летим в отпуск 3 июня, прям когда у папы день рождения. Для папы хороший подарочек. Ну и для вас тоже очень здорово. Хорошего и крутого, клевого отдыха. Ну и мы продолжаем общаться на тему окрошки, потому что сегодня 30 ноября празднуется День окрошки. Мне кажется, это такой, можно сказать, исконно русский праздник. Окрошка может быть и салатом, как я уже говорил. Для меня это так и есть. Окрошка может быть и прекрасным, великолепным блюдом, да, супчиком таким освежающим. И мы спорим сегодня в эфире на протяжении 2 часов, какая окрошка лучше, вкуснее. На квасе, на кефире, на сыворотке. Появился еще один вариант. Майонез с ледяной водой и уксусом. Вот, в общем, вы свои варианты кидаете. Александр написал следующее сообщение. Крутое, на мой взгляд. Я за квас. Это класс. А моя за томатный сок. Говорит, что это ок. Саш, спасибо большое за сообщение. Крутое сообщение. Окрошка на томатном соке. Это что-то из области необычного. Ну, вдруг, почему бы и нет. Анастасия пишет вот что. Всем здравствуйте. Окрошка на сыворотке с творогом. В Сибири делают окрошку со свеклой, со сметаной. Называется холодник, но мы больше предпочитаем на майонезе с уксусом и холодной водой. Сообщение из Тамари. Вот еще раз подтверждается, что все-таки есть такой вариант. Окрошка на холодной воде с майонезом и уксусом. Впервые слышу. Сегодня для меня, если честно, такой день кулинарных открытий. Очень круто, что мы затеяли сегодня эту тему, и это очень здорово. Ну и давайте еще одно сообщение от Ксении, которое пришло только что. Здравствуйте, люблю на квасе или ряженке, а муж ест окрошку только с водой, майонезом и уксусом. Боже мой, друзья мои, вот слушайте, майонез и уксус и вода, по-моему, обгоняют сейчас наши традиционные варианты. Это окрошка на квасе и на кефире. Давайте поднажмем, у нас с вами есть, ну, чуть меньше 60 минут у нас с вами есть для того, чтобы найти самый крутой рецепт, самый крутой вариант окрошки, на чем она должна быть. А вот возвращаясь к холоднику, насколько я знаю, это блюдо не только вот для Сибири, такое важное, да, и традиционное, но еще и, по-моему, в Беларуси очень часто вот этот самый холодник употребляют. Продолжаем общаться. Плюс 7 900 660 1505. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Ну и не забываем про нашу группу во ВКонтакте и Телеграм-канал Радио АСТВ. Амирчик и Трэп Мафия Хаус впереди, и продолжу читать ваши сообщения.
0: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 1505.

Начали нас немножечко, не знаю, как вы, я тут сижу, пританцовываю и, конечно же, читаю ваши сообщения обо всех событиях в своей жизни, о ваших планах, рассказывайте обязательно, передавайте привет и поздравляйте. Ну вот в любом случае, у какого-то из ваших знакомых сегодня должен быть день рождения или какое-то важное событие, обязательно напишите и поздравьте. Ну и, конечно же, мы с вами продолжаем спорить, какая окрошка лучше. Вы присылаете свои сообщения, плюс 7 900 660 15 05, как из автомата, как говорится. Анастасия нам пишет, у нас сегодня много Анастасии, это очень здорово. Здравствуйте, я люблю вместо колбасы вареную свинину, соевый соус и квас. Вот причем я где-то видел сообщение, или я где-то видел рецепт, где-то мне попадался визуально на глаза, что вместо колбасы кладут много мяса. Да, это может быть отварная говядина, вот кто-то отварную свинину любит, почему бы, собственно, и нет. Понятно, что окрошка с морепродуктами — это уже совсем не окрошка, а нечто другое. Но почему бы и нет, почему бы и вместо колбасы вареную свинину не положить. Соевый соус, опять-таки, в рецепте встречается. Я согласен с тем, что соевый соус придает некий другой вкус. Ну, понятно, что есть, да, традиционный рецепт окрошки, хотя вот тоже традиционного рецепта-то на самом деле не существует. Каждый делает, как он знает, и как он помнит, и как он может. Вот. Но, тем не менее, продолжаем обсуждать рецепты окрошки. Самая вкусная окрошка, сделанная на любви и с любовью. Это Олеся пишет, и пишет, а Сергей поймет. Ну, здорово, Сереж, я уверен, что вы поняли, о чем идет речь, какая окрошка, о какой окрошке идет речь. И вот честно, обеденный перерыв-то уже прошел, по большому счету, но у нас, у русских, обеденный перерыв когда? Начинается с 12, да, и до того момента, пока мы не пообедали. Вот я еще не пообедал, у меня еще обеденный перерыв не начался. А кушать очень хочется, слюнки потекли от наших с вами обсуждений, от ваших сообщений про окрошку. И, знаете, победой, наверное, будет по итогу сегодняшнего эфира, если кто-то действительно задумается, блин, а почему бы действительно сегодня не сделать окрошки? Быстренько сбегали в магазин за ингредиентами и приготовили окрошку на обед или там на вечер, да, как такое легкое блюдо. Почему бы, собственно, и нет? И это будет моей большой победой сегодня вместе с вами, дорогие друзья. Beerwolf, Fallout Boy, это наши музыкальные планы. Давайте послушаем, ну и аккумулирую еще сообщений на тему.

Fallout Boy, мощная вещица Centuries в эфире Первого областного, 14.20 время на Сахалине и Курильских островах, и продолжаем обсуждать окрошку, аккумулирую ваши сообщения, вижу, что вы их присылаете, обязательно их прочитаю, сделаю это чуть позже, поднаберу их чуть побольше ваших мнений, какая окрошка самая лучшая, на кефире, на квасе, на сыворотке, вода с майонезом и лимонным соком, либо лимонной кислотой, либо там вот уксус предлагается, в общем, все ваши рецепты собираем, выдаем в эфир, ну а вы решаете, какая окрошка самая лучшая. Ну и самое время, мне кажется, поговорить о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 мая, в последний день весны, на Сахалине следующая погода. В Ахе без осадков до 6 градусов тепла, в Тымовском небольшой дождь и также до 6 выше 0. В Смирных временами небольшой дождь до плюс 13. градусов. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Углегорске до 7 выше 0, в Тамари и Чехове до плюс 12, в Невельске и Хомске до плюс 14 градусов. В Северо-Курильске временами небольшой дождь и температура до 6 со знаком плюс, в Курильске без осадков до плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и столбики термометра в темное время суток покажут температуру от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем 31 мая в областном центре погода без осадков и воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. Ветер

0: СТВ. 30 лет остаются вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
1: В «Матрешке» акция выходного дня с 29 по 31 мая. Окорочка приосколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Попкорн «Корин Корн» в ассортименте 129,95 за 90 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
5: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
6: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
5: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
6: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
5: 18+.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Вот на самом деле, что оригинал от группы «Рефлекс», что их фит с Нечаевым, обе работы очень-очень крутые. Первый раз в эфире Первого областного. Мы продолжаем с вами общаться в рамках программы «На одной волне». 14.30, время Сахалинское. И я напомню, что 30 мая мы отмечаем День окрошки. И в эфире именно по этому поводу мы обсуждаем, какая окрошка лучше на квасе-кефире, сметане, сыворотке. В общем, все, вот всякие разные наполнения. И вы присылайте свои сообщения к нам в мессенджеры Макса Телеграм на номер +7 900 660 1505. Дорогие, продолжайте это делать. Ну, круто же начали и чего-то вот раз как-то скуксились. Виктор нам написал следующее сообщение. Вкуснее не ел, сыворотка, лимонная кислота, сметана. Вот такое, слюнки сглотнул, вот такое сочетание. Очень здорово, Вить, спасибо большое за вот этот самый вариант. И вот это вот такой, да, капелька такая вот в котел с окрошки с сывороткой. Потому что сразу скажу, что сегодня это не самый популярный вариант, да, окрошка на сыворотке. Больше у нас, конечно, борьба идет за квас, кефир, там же вот ряженка, да, где-то сделанная. И, конечно, вот совершенно необычный для меня вариант – это майонез, вода ледяная и уксус. Насколько это вкусно, не знаю. Насколько вкус отличается, да, вот окрошки на квасе. Ну, конечно, он отличается. Вот насколько, допустим, отличается, да, вот майонез, вода и уксус от окрошки на кефире. Вот вопрос, конечно. Давайте свои любимые сочетания пишите и обязательно прочитаем их. И, может быть, я говорю, что будет большой победа, если кто-то уже сейчас решился приготовить сегодня окрошку. Напишите, кстати говоря, об этом. Расскажите, есть ли у вас желание сегодня приготовить, или, может быть, вы уже кушаете окрошку. Почему бы, собственно, и нет. Ну и не забывайте о ваших сообщениях, о событиях, о приветах и о каких-то других вещах, которые нужно и можно прокричать на всю Сахалинскую область вместе с Первым областным. Мия Бойко, Мадонна, а также Маркул уже совсем скоро здесь в эфире. Будьте рядом, группа во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ продолжают работу.
1: Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900

0: Маркул и Тось Чайкина, их работа «Стрелы» в эфире Первого областного. Окрошка окрошкой, крабы себя не поедят. Именно об этом следующее сообщение. Привет, АСТВ, сидим всей семьей в Охотском. Едим крабов, слушаем ваш эфир. Погода не очень, но нам это не мешает. Всем сахалинцам крутых выходных. Мне кажется, у вас уже выходные удались. Крабы — это очень вкусно. Хочу передать привет своей любимой бабушке Анне Павловне в Поронайск. Бабуль, скоро приеду в гости на пирожки. Жди. Внук Максим написал. Макс, хорошее дело. Пирожки тоже очень здорово. Мы сейчас с девчонками на горнолыжке гуляем по экотропе на горном воздухе. Вид на южный просто космос. Но прохладно. Мы оделись потеплее, все равно замерзли. Сейчас спустимся в город и попьем горячего кофе. Не знаю, от кого сообщение, не подписано. И вы большие молодцы, что все-таки не сидите дома в эту субботу. Да, она может быть не очень такой теплой. Я сейчас ради интереса открыл окно, высунулся на улицу и понял, что на улице-то действительно слабо сказано, что прохладно. Там холодно, поэтому если вы куда-то собираетесь, дорогие, одевайтесь, пожалуйста, потеплее. Пока вы одеваетесь, пока вы гуляете и занимаетесь своими делами, я вам расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, и здесь до 7 градусов тепла. Далее во всех городах погода без осадков. В Ногликах до 9, в Поронайске до 10 градусов тепла, в Красногорске до плюс 12, в Макарове, Охотском и Корсакове до плюс 15 градусов, в Долинске до 19 выше 0. В Аниве воздух прогреется до 20 градусов тепла. В Малокурильском, Южно-Курильске погода без осадков, здесь до плюс 14. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода также без осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут температуру от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем 31 мая, в последний день весны, в Южно-Сахалинске погода без осадков. Воздух днем прогреется до 16-18 градусов тепла. Ветер от западного до северо-западного от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Горизонт – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Радио АСТВ представляет.
2: Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

0: Артем Качер и Ани Лорак. Их работа «Материк» в эфире Первого областного. Про окрошку продолжаем мы тут борьбу. Какая лучше, на чем лучше, какая вкуснее. Привет, АСТВ, привет, Илья. Меня зовут Игорь, пишу из Южного. Мы с друзьями на прошлых выходных провели эксперимент. Сделали окрошку на айране с зеленью. Ребята, это пушка, квас и кефир теперь в прошлом. Айран освежает в 100 раз круче. Попробуйте сами. Новый вариантик, пожалуйста, вот он вам в эфире. Айран. Не знаю, насколько он лидирует, но вот пока квас, конечно, пока и майонез с водой и уксусом. Да? Да. Вот эти варианты, пожалуй, лидируют. Продолжаем обсуждать окрошку. И если вы, дорогие, имеете свое мнение, пожалуйста, ждем вашего мнения здесь, в эфире Первого областного. У нас с вами еще есть время. Поэтому милость прошу, как говорится, к нашему шалашу. Поделитесь своими любимыми рецептами окрошки. Еще есть буквально там 5-7 минут. Аккумулирую их в наших мессенджерах Макса и Телеграм на номер плюс 7 900 660 1505. Пока Calvin Harris, How Deep Is Your Love в ваших динамиках.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8

0: Давай не ждать, Мари Краймбрери, в эфире Первого областного. Ну что ж, друзья, еще одно сообщение от Сереги. Добрый день. Окрошка на минеральной воде неплохо получается. Знаете, друзья, какой бы окрошка ни была, на квасе, на кефире, на минералке, на разных других напитках, главное, чтобы она действительно была сделана с любовью, правильно написала одна из наших слушательниц. Вот такое импровизированное соревнование. Никто не победил, победила окрошка и победила дружба. Меня зовут Илья Обломов. Дорогие, спасибо большое, что были вместе со мной начало этой субботы, и я благодарю вас и прощаюсь. Обязательно услышимся с вами в эфире Первого областного, и пускай ваша суббота и воскресенье будут самыми-самыми крутыми. Получайте удовольствие, и я с вами прощаюсь. Вам хорошего настроения и любите друг друга. Я вас люблю, и услышимся обязательно. До встречи, пока-пока.
1: На островах 15 часов. Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и группа Добро представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Друзья, всем привет! На волне вашей любимой радиостанции Топ Хит Чарт. И сегодня его будем вести мы, Михаил и Иван Заситкевичи.
4: Да, это группа Добро. И наша предыдущая встреча была больше месяца назад. Мы, если честно, соскучились по эфиру.
3: Но время зря не теряли, много выступали, писали новую музыку.
4: А еще мы внимательно следили за тем, кто и как выступал на концерте Top Hit Live, который только что прогремел в Москве.
3: Но о Top Hit Live мы вам расскажем чуть позже. Прямо сейчас для вас, наших слушателей, мы эксклюзивно представляем наш новый летний трек.
4: Его премьера состоялась буквально на днях. Песня называется «Море, привет». Мы желаем всем приятного прослушивания. Поехали.
1: 15-е.

0: Рекорд.
1: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
2: Надеемся, что вам зашла наша новая песня «Море привет». Добавляйте ее в свои плейлисты, лайкайте, делитесь с друзьями и просто заряжайтесь летом, которое вот-вот уже войдет в наши окна.
3: Давайте вместе сделаем наше «Море» главным хитом вашего лета.
2: А у нас на очереди артист и автор, которого вы все прекрасно знаете.
3: И который прямо сейчас исполнит свой новый хит, который называется «Музыка моя». Дмитрий Колдун на волнах ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: 14-е

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко. И вы наверняка помните ее по песне «Ты мой Пикачу».
2: Да, прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую.
1: Надо сказать, что тема любви к себе зашла многим слушателям и особенно слушательницам. И, наверное, поэтому новый хит «Мия Бойко» про Мия Бойко, который называется «Экспонат», на этой неделе мгновенно залетел в российский интернет-чарт.
2: Встал в ротацию на радио и появился в нашем хит-параде. «Мия Бойко», «Экспонат», встречайте.
0: 13-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, горячую дюжину хитов сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева.
2: «Малахит» стоит в ротации на сотни станций и собрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте винтажный «Малахит» в нашем эфире.
0: 12.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, всем привет, кто только что подключился к нам. С вами группа «Добро» и это «Топ-хит-чарт».
2: Самые горячие хиты радио и интернета. И наш следующий артист только что выступил на концерте «Топ-хит-лайв» в Москве.
1: Он стал самым молодым участником концерта. В апреле ему исполнилось 15 лет.
2: Конечно же, мы говорим о Шандоре Силантьеве, участнике программы «Голос дети» и «Детская новая волна».
1: На концерте «Топ Хит Лайв» Шандор исполнил свой новый трек «24/7», за который во ВКонтакте проголосовало огромное количество фанов. И сегодня «24/7» Шандора звучит в «Топ Хит Чарте». Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, у нас на очереди очень важный раздел нашего хит-парада. Это лучшие новые треки молодых артистов, которые отлично протестировались на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваши лайки двигают новые песни на вершины хит-парадов, в том числе и нашего.
2: И пусть так ярко горят города, мы стояли за своих до конца.
1: Улица Мам.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 мая, в Ахе ожидается погода без осадков. Здесь до 6 градусов тепла, в Тымовском небольшой дождь и также до плюс 6. В Смирных временами небольшой дождь до плюс 13, в Углегорске без осадков до плюс 7, в Тамарии-Чехове также без осадков до плюс 12 градусов, в Невельске и Хомске до 14 выше 0. В Северо-Курильске временами ожидается небольшой дождь до плюс 6, в Курильске без осадков и до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без осадков и термометр покажет от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем, 31 мая, в областном центре погода без осадков. Воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. Ветер от западного до северо-западного от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.

0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
0: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
5: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
6: Друзья, вы, наверное, заметили, что один из новых треков «Дива» записала наша знакомая и соведущая топ-хит-чарта Настя Негода.
7: И мы чисто по-братски просим вас проголосовать за Настю. Вам не сложно, а ей будет приятно.
6: Ну а нашу горячую десятку сегодня открывает хит Артема Качера «Клатч».
7: Артем стал одним из хедлайнеров концерта «Топ Хит Лайф», где исполнил этот хит. Несмотря на то, что трек этот про расставание с девушкой, песня слушателям зашла.
6: И сейчас Артем Качер, диджей Смэш и «Клатч» становятся участниками нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, если вы только что подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро», и это программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас у нас звучит фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Наш следующий участник также принял участие в Топ-хит Лайв. Мы все его знаем как Сашу Санту, но на самом деле его зовут Александр Титов.
2: До того, как стать известным исполнителем, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи.
1: Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры.
2: Сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи». Встречайте.
0: Восьмое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: На волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ-хит-чарт». Наш трек-лист продолжает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире 120 радиостанций и набрал под сотню тысяч эфиров. И, кстати, в этой песне отличный текст, готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Погнали слушать.
0: Седьмое место.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Так, на шестой строчке у нас сегодня Владислав Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». По данным Топ-хит, его трек «Тону» играет на 200 радиостанциях и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. Да, с такими цифрами Влад будет претендовать на победу в гонке радиохитов 2026 года.
2: Но не будем торопить события, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября,
1: где и будут объявлены имена самых популярных артистов и самых любимых хитов.
2: Ну а Holy Flame и его хит «Тону» звучит здесь и сейчас.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». И у нас на очереди нарезка звездных новинок этой недели. До топ-чартов они еще не добрались, но мы их уже расслышали. Так что шансы стать хитами у них есть. Погнали!

0: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт. И мы, его ведущие группы Добро, напоминаем вам о том, что если вам понравилась какая-то из песен, обязательно проголосуйте за нее в группе Топ Хит во ВКонтакте.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks Works Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 мая, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь и температура до 7 градусов тепла. Далее во всех городах погода без осадков. В Ногликах до 9 выше 0, в Поронайске до плюс 10, в Красногорске до 12. 12 градусов тепла. В Макарове, Охотском и Корсакове до плюс 15, в Долинске до плюс 19 градусов, в Аниве воздух прогреется до 20 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков и здесь до 14 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без осадков и температура составит от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем 31 мая в Южно-Сахалинске погода без осадков и воздух прогреется от 16 до 18 градусов тепла. Ветер от западного до северо-западного от 6 до 12 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
5: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
12: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
13: А у нас впереди самый жир. Пятерка самых что ни есть топ-хитов. И открывает эту пятерку звездный коллаб под названием «Карма» с участием Егора Крида и Сивиль из группы «Артикасти».
12: Пятое место.
14: Ты живешь, будто не

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, далее мы представляем себя на «Малиновой луне» группы «Моя Мишель».
2: Эту песню солистка группы Таня Ткачук написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко.
1: А уже в начале мая состоялся релиз нового трека. Радиостанции не оставили «Мою Мишель» в холоде и одиночестве и поставили на «Малиновой луне» в самую что ни на есть горячую ротацию.
2: Результат — четвертая строчка нашего хит-парада на этой неделе.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Итак, друзья, бронза у нас сегодня улетает Моту и его треку «Намек на нас».
2: Тот самый хит, в котором есть важное сообщение, но вместо точки в конце – многоточие.
1: Еще один претендент на звание «Радиохит года». У него более 200 тысяч эфиров. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ Хит Чарт».
0: Третье

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Серебро сегодня уходит Мари Краймбери. Ее хит «Давай не ждать».
2: Марина многие недели подряд возглавляла наш чарт, но сегодня стала только второй.
1: У кого получилось обойти Мари Краймбери на этой неделе, мы узнаем совсем скоро. А прямо сейчас звучит хит Марины «Давай не ждать». Слушаем, ждем, не переключаемся.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Ну а наше золото сегодня уходит супер коллаборации. Собрались вместе Матвей Мельников или Мод, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «By India». И они записали лирический хит «Шаде», который на этой неделе возглавил российский интернет-чарт и залетел в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях. Это привело «Шаде» к фантастическому взлету в чартах и к первому месту у нас. И нам ничего не остается, как нажать на кнопку «Play», чтобы послушать эту «Шаде». Друзья, наш хит-парад завершается. С вами были Иван и Михаил, группа «Добро».
0: Лидер «Топ-хит»

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Заходите на tophit.ru, слушайте новинки звезд и молодых артистов и чартовые хиты.
2: Кстати, благодаря Топ-хит мы недавно узнали, что, оказывается, наши треки «Юность» и «На часах 00» дольше всего находились в российских чартах.
1: «Юность» вообще не выходила из топа более 3 лет. Это фантастика. Мы говорим спасибо всем, кто поддерживает наше творчество и верим в нашу новую песню «Море, привет». Напомним, чтобы вы ее послушали.
2: Мы вас ценим и всегда ждем встреч на концертах.
1: И, конечно, в радиоэфирах. До следующей встречи. Всем пока.
0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит 1 000 000 новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
3: Радио АСТВ.

0: радио АСТВ.
1: На Сахалине и Курилах уже 16 часов.
0: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Солдатова.
1: Так-так, ну, секрет идеальной субботы или идеального выходного дня, как хотите, как больше нравится. Рецепт, наверное, он простой. Это щепотка юмора, ложечка хорошей музыки и голос ведущего, который напоминает, что все будет хорошо. А если пока еще не стало, то скоро, совсем скоро, станет все хорошо, нормализуется. Если вы сегодня забыли пароль от счастья, мы его подберем. Классные треки вам в помощь.

0: 50 Cent на радио СТВ, тот самый парень, по треке которого девушки раздеваются, становится всем очень жарко. Что касается Сахалина, рановато, девчонки, попридержите коней. Погода слегка начинает теплеть, но не слишком. Подробности прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды на радио СТВ, салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. В «Статус» вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 мая, в Ахе без осадков, плюс 6. В Тимовском ожидается дождь, 7 градусов тепла, в Смирных 13 градусов. Выше нуля, небольшие осадки в виде дождя. В Углегорске завтра плюс 7, погода ясная. В Тумари и Чехове без осадков плюс 12. В Невельске и Хомске 14 градусов, выше нуля, осадков не ожидается. В Северокурильске обещают 6 градусов тепла и небольшой дождь. В Курильске завтра плюс 15, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3, плюс 5, без существенных осадков. Завтра днем до 18 градусов тепла, осадков не будет. Ветер от западного до северо-западного с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в «Матрешку» на праздник всей семьей приходите вы. 1 июня, в День защиты детей, «Матрешка» раздает сладкие подарки. Приноси рисунок на тему «Моя семья с матрешкой» и получи подарок.
5: С матрешкой выгодно всегда.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Жизнь не сыграна в миноре.

0: Аника и ее мрачный такой фольклор плавно нас с вами отправляют к прогнозу погоды на радио СТВ. Наш спонсор — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 7 градусов тепла, далее по городам. Везде ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха в Нугликах плюс 9, в Поронайске и Красногорске завтра плюс 11, в Макарове, Охотском, а также в Корсакове столбик термометра покажет отметку плюс 15, в Долинске и Аниве до плюс 20, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра тоже без осадков и 14 градусов с плюсом. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем осадков тоже не обещают, 18 градусов тепла, максимальная температура днем. Ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
5: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
4: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
5: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
4: 18+.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Анна как бы намекает нам, ап-ап-ап-ап, у кого еще нет настроения выходного дня, может, погода, может быть, устали, ап-ап-ап, давайте приподнимем его все-таки вместе с радио СТВ. С Калининской области 17 часов ровно.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Солдатова.
1: Специальная информация для тех, кто вдруг решил, что в эти выходные надо успеть абсолютно все. Выдыхаем, да? Давайте. Мир нам медальчики не выдает за количество дел. И иногда самый продуктивный пункт в списке – это чаечек на балконе, медленная прогулка и честный ответ самому себе. А чего же я вообще сегодня хочу? Может быть, сегодня пора себе уже что-то разрешить, может быть, даже что-то важное. Берите пример с Олечки Бузовой и инстасамки. Они определились, что они хотят, чтобы он им заработал миллион. Подтягивайтесь, тоже уже надо что-то хотеть, девчонки.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

Такие дела, все чего-то хотят, группа «Серебро» хочет побольше огня, вы наверняка хотите узнать погоду на завтра. Ну так и быть, я даже спонсора этого прогноза прямо сейчас вам рассекречу. Спонсор прогноза погоды на радио СТВ — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Ахе плюс 6, без существенных осадков. В Тымовском, а также в Северо-Курильске – небольшие дожди, 7 градусов выше нуля. В Смирных завтра чуть теплее, плюс 3.

0: 13, временами осадки. В Углегорске плюс 7, облачно с прояснениями. В Томари, а также в Чехове завтра погода обещает быть без осадков, плюс 12. В Невельске и Хомске плюс 14 градусов, без осадков. В Курильске завтра также без осадков и до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков, до 5 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура будет плюс 18 градусов. Осадков не будет. Ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
6: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Как известно, не все йогурты одинаково полезны, также и не все телеграм-каналы одинаково полезны. Какие-то просто существуют и что-то там пытаются вас извещать о каких-то новостях. Ну а мы всегда рады раздавать пригласительные в киноконцертный зал «Октябрь» на две персоны в наших играх выходного дня. Итак, прямо сейчас заходите в наш телеграм-канал «Радио АСТВ», становитесь подписчиком, это обязательно. Смотрите последний пост, это фрагмент лица, ну, кусочек этого человека, он там есть не полностью. Если вы знаете, кто это, может быть, это известный актер, может быть, философ, может быть, еще кто-то. Если вы узнали, кто это, пишите в комментариях под постом, прямо там, в нашем телеграм-канале, кто это, как его зовут, или же пишите на номер +7 900 660 15 05 свои варианты ответов в сообщениях в Макс, а также в Телеграм, мы их принимаем. С учетом всего, мы выберем человека немножечко везучего, более везучего, чем все остальные. 15-й правильный ответ у нас сегодня забирает победу. Итак, идите в Телеграм-канал Радио СТВ, смотрите на фотокарточку и бомбите нас правильными ответами. Скоро кому-то я дам билетики в кино.
2: Будто сплю.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Легкий мозговой диссонанс вы у меня вызываете. Активность равна где-то что-то между новогодними праздниками и какими-нибудь метелями, когда из дома никто не выходит и ничего не хочется делать. Друзья, давайте поактивней. Я, конечно же, с удовольствием эти пригласительные в киноконцертный зал «Октябрь» оставлю в нашем банке, потому что я напоминаю, что я жду 15-й по счету правильный ответ, а пока что и 10 не набралось. Ну а для тех, кто только что подключился к радио СТВ, что же мы здесь делаем, собственно? Мы хотим кому-то отдать билеты, миссия у нас более чем благородная. Заходите в наш телеграм-канал радио АСТВ, последний пост, там висит фотография известного человека, если вы узнали, кто это. Пишите в комментарии, как его зовут, или пишите на +7 900 660 15 05, его имя, фамилия, ну или можно просто имя, мы сегодня все очень добрые. И 15-й по счету, с учетом всех мессенджеров, можете писать в Макс, в Телеграм, а также писать в комментарии под постом розыгрыша. С учетом всего этого, 15-й по счету правильный ответ у нас с вами победит. Ну а раз пока вариантов так уж мало, я дам вам, наверное, еще одну подсказочку. Этот парень, который сегодня, которого я запостила к нам в телеграм-канал, он очень хороший друг Ченнинга Татума, и они даже дважды снялись в одной очень классной смешной комедии. Все, рот на замок, больше не подсказываю. Всем удачи, скоро подведем итоги.

0: Расскажу о магазине на завтра. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works, а также «Крэс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра, 31 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 7. Далее по городам везде ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах плюс 9, в Поронайске и Красногорске плюс 11, в Макарове, Охотском, а также в Корсакове завтра воздух прогреется до плюс 15 градусов. В Долинске и Аневе будет еще теплее, до плюс 20. В Малокурильском и Южно-Курильске завтра также без осадков, 14 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом. Завтра днем плюс 18, максимальная температура днем, осадков не будет. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
8: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Трам-пам-пам! Момент истины, которого все ждали. Немножечко вы были ленивыми, я уже даже потеряла надежду, что кто-то сегодня нажмет эти заветные кнопки, отправит правильные ответы. 15-й по счету. Ждала и дождалась. А молодой человек по имени Матвей сегодня у нас забирает билеты. Ну, а для тех, кто были же и неверные варианты, но действительно, большинство все-таки догадались после второй подсказочки совместных фильмов с Ченнингом Татумом, что сегодня Джона Хилл действительно у нас фигурировал в игре «Сорви маску». Более того, там он представлен уже в своей такой высушенной, более зожной версии. Кому какой больше из вас нравится, мне лично он больше нравился, когда был немножечко полноват. Но это мое личное мнение. Итак, Джона Хилл приносит нам, точнее не нам, а комментатору с именем Матвей со скрытым номером, приносит победу, а именно два пригласительных кинотеатр «Октябрь».
0: Ай да молодец!
1: Матвея мы попросим быть в будние дни на связи, расскажем, как забрать ваши билетики. Но я напоминаю, что завтра воскресенье, а значит, игра «Сорви маску» примерно в это же время состоится снова. Смотрим фильмы, смотрим «Селебритис», запоминаем, угадываем, немножко везения, и вы тоже пойдете в кино по нашим пригласительным обязательно. Я вам это обещаю.
0: «Сорви маску» на радио АСТВ.

Немного, как будто бы мы даже по какой-то французской движемся истории. Может быть, Прованс, может быть, еще что-то. Ну, грассирующее R, оно на то и создано. 18.00 на островах. Продолжайте слушать хорошую музыку на радио СТВ.

0: Солдатова.
1: Еще один важный навык нашей с вами жизни – звать гостей не после генеральной уборки, а как бы вместо нее. Настоящие друзья приходят к вам, они не приходят в какой-то интерьерный журнал, они, поверьте, все прекрасно про вас знают. Плед на диван, чайник на кухню, что-нибудь вкусное на стол, и атмосферка-то уже случилась. Так что не требуйте от себя невозможного, все-таки позовите друзей, если давно не виделись. Ну, а атмосферу вечной любви, невероятно прекрасной, как всегда, нам подарит мод.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16
2: Радио
1: лет.
2: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Лед растаял, конечно, друзья. Ну, а по поводу дождя, возможно, будет, возможно, нет. Узнаем в прогнозе погоды. Наш спонсор — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 мая, в Ахе без осадков плюс 6, в Тымовском, а также в Северо-Курильске временами небольшие дожди, 6 градусов тепла, в Смирных также осадки в виде дождя, 13 градусов с плюсом, в Углегорске завтра плюс 7, облачно с прояснениями, в Томари и Чехове синоптики обещают погоду без осадков плюс 12, в Невельске и Хомске чуть теплее, 14 градусов с плюсом, без существенных осадков, в Курильске до 15 градусов тепла, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура достигнет плюс 18 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
6: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
5: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события.

Строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Пока эти выходные идут своим ходом, попробуем не заполнять каждую минуту делами. Иногда лучшие моменты появляются именно в таких вот паузах небольших. Когда никуда не спешишь, не пытаешься быть суперэффективным, и вдруг понимаешь, что вот оно, хорошее настроение взялось, откуда ни возьмись. Это не касается тех случаев, когда вы об этом задумались, и две минуты уже горит зеленый, и вся пробка сигналит конкретно вам. Так делать не нужно.

0: поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах плюс 9, в Поронайске и Красногорске завтра плюс 11. В Макарове, Охотском, а также в Корсакове до 15 градусов выше нуля. В Долинске и Аниве около 20 градусов с плюсом. В Малокурильском и в Южно-Курильске также без осадков, 14 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков от 3 до 5 градусов с плюсом. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Наконец-то мы с вами двигаемся вечером, не спеша, не подстраиваемся ни под кого, только свои личные планы и свои личные желания этим вечером будем реализовывать в компании Первого областного. В Сахалинской области уже 19 часов ровно.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Алдатова.
1: Вот многие говорят, зачем гулять, вообще выходить, если дома есть и интернет, и сериалы, и доставка всего, чего хочешь. Ну а затем, что ни один Wi-Fi не передаст запах после дождя, случайную музыку из открытого окна или какое-то ощущение, что жизнь, она происходит не только в переписках и каких-то лайвах. Так что, если давно не были на улице, просто так, давайте так, пускай эта песня станет знаком для вас выйти на улицу.

0: поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Ахе ожидается ясная погода, 6 градусов тепла. В Тымовском, а также в Северо-Курильске временами небольшие дожди, плюс 7. В Смирных 13 градусов выше нуля, ожидается небольшой дождь. В Углегорске без существенных осадков и плюс 7 градусов. В Томари и Чехове осадков не ожидается, плюс 12. В Невельске и Хомске завтра синоптики обещают 14 градусов тепла без осадков. В Курильске плюс 15, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до 18 градусов с плюсом. Осадков не будет. Ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111. Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Это DJ O с красивой балладой, а я хочу вас известить, есть такие данные, что оптимисты, да, живут дольше, не потому что они игнорируют какие-либо проблемы и трудности на своем жизненном пути, просто оптимисты быстрее переходят от паники к действиям. Я считаю, хороший навык сначала выдохнуть, потом включить мозг. Я надеюсь, что все-таки у вас сегодня нет поводов для волнения, ну а если и есть, то эта песня все поправит.

0: Поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах плюс 9, в Поронайске и Красногорске завтра плюс 11. В Макарове, Охотском, а также в Корсакове до 15 градусов выше нуля. В Долинске и Аниве около 20 градусов с плюсом. В Малокурильском и в Южно-Курильске также без осадков, 14 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков от 3 до 5 градусов с плюсом. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Горизонт – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
8: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
9: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
8: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
9: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
8: 18+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: Это Дон Омар у нас сегодня с вами на ужин. Как знать, может быть, дальше нас ожидают лобстер или какие-то, может быть, фуа-гра, икра черная, икра красная. Посмотрим, плейлист насыщенный, так что оставайтесь на волне Первого областного. С Халицкой области 8 вечера, ровно.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Ахе ожидается ясная погода, 6 градусов тепла. В Тымовском, а также в Северо-Курильске временами небольшие дожди, плюс 7. В Смирных 13 градусов выше нуля, ожидается небольшой дождь. В Углегорске без существенных осадков и плюс 7 градусов. В Томари и Чехове осадков не ожидается, плюс 12. В Невельске и Хомске завтра синоптики обещают 14 градусов тепла без осадков. В Курильске плюс 15, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла, завтра днем воздух прогреется до 18 градусов с плюсом. Осадков не будет. Ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах плюс 9, в Поронайске и Красногорске завтра плюс 11. В Макарове, Охотском, а также в Корсакове до 15 градусов выше нуля. В Долинске и Аниве около 20 градусов с плюсом. В Малокурильском и в Южно-Курильске также без осадков 14 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков от 3 до 5 градусов с плюсом. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: В «Матрешке» акция выходного дня с 29 по 31 мая. Квас «Корсаковский», «Хлебный» 149,95 за 1,5 литра. Огурцы «Корнишоны» 219,95 за 1 килограмм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
8: Сколько стоит шашлык?
9: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
10: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
11: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
13: Легенда на радио АСТВ.

подходит к завершению 8-й час нашего Схалинского времени. Друзья, спасибо, что провели со мной эти 5 часов моего эфира. Напоминаю, что завтра не понедельник, и сегодня можно все. Желаю вам классно отдохнуть и завтра с новыми силами праздновать воскресенье. Кстати, последнее воскресенье мая. С вами была Катя Солдатова. Обняла. Пока.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Если

0: поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Ахе ожидается ясная погода, 6 градусов тепла. В Тымовском, а также в Северо-Курильске временами небольшие дожди, плюс 7. В Смирных 13 градусов выше нуля, ожидается небольшой дождь. В Углегорске без существенных осадков и плюс 7 градусов. В Томари и Чехове осадков не ожидается, плюс 12. В Невельске и Хомске завтра синоптики обещают 14 градусов тепла без осадков. В Курильске плюс 15, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла, завтра днем воздух прогреется до 18 градусов с плюсом. Осадков не будет, ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Радио АСТВ. Первое областное.

0: поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах плюс 9, в Поронайске и Красногорске завтра плюс 11. В Макарове, Охотском, а также в Корсакове до 15 градусов выше нуля. В Долинске и Аниве около 20 градусов с плюсом. В Малокурильском и в Южно-Курильске также без осадков, 14 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков от 3 до 5 градусов с плюсом. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Ахе ожидается ясная погода, 6 градусов тепла. В Тымовском, а также в Северо-Курильске временами небольшие дожди, плюс 7. В Смирных 13 градусов выше нуля, ожидается небольшой дождь. В Углегорске без существенных осадков и плюс 7 градусов. В Тумаре и Чехове осадков не ожидается, плюс 12. В Невельске и Хомске завтра синоптики обещают 14 градусов тепла без осадков. В Курильске плюс 15, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла, завтра днем воздух прогреется до 18 градусов с плюсом. Осадков не будет, ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное. Вижу по глазам.

0: поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах плюс 9, в Поронайске и Красногорске завтра плюс 11. В Макарове, Охотском, а также в Корсакове до 15 градусов выше нуля. В Долинске и Аниве около 20 градусов с плюсом. В Малокурильском и в Южно-Курильске также без осадков 14 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков от 3 до 5 градусов с плюсом. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Ахе ожидается ясная погода, 6 градусов тепла. В Тымовском, а также в Северо-Курильске временами небольшие дожди, плюс 7. В Смирных 13 градусов выше нуля, ожидается небольшой дождь. В Углегорске без существенных осадков и плюс 7 градусов. В Томари и Чехове осадков не ожидается, плюс 12. В Невельске и Хомске завтра синоптики обещают 14 градусов тепла без осадков. В Курильске плюс 15, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла, завтра днем

0: Воздух прогреется до 18 градусов с плюсом. Осадков не будет. Ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
1: Радио АСТВ. Первое. Обладание.

0: Поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах плюс 9, в Поронайске и Красногорске завтра плюс 11. В Макарове, Охотском, а также в Корсакове до 15 градусов выше нуля. В Долинске и Аниве около 20 градусов с плюсом. В Малокурильском и в Южно-Курильске также без осадков, 14 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков от 3 до 5 градусов с плюсом. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Первое обл.

0: Поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 31 мая. В Ахе ожидается ясная погода, 6 градусов тепла. В Тымовском, а также в Северо-Курильске временами небольшие дожди, плюс 7. В Смирных 13 градусов выше нуля, ожидается небольшой дождь. В Углегорске без существенных осадков и плюс 7 градусов. В Томари и Чехове осадков не ожидается, плюс 12. В Невельске и Хомске завтра синоптики обещают 14 градусов тепла без осадков. В Курильске плюс 15, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла, завтра днем воздух прогреется до 18 градусов с плюсом. Осадков не будет, ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

серебром твою покрыла голову. А дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же не смогла.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: РДВ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое областное.

с мечтой. Слепо доверяя, своим не верил глазам. А миллионный раз я так хотел быть с тобой.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первый

0: Сахалинское время 7 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Реклама. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: В «Матрешке» акция выходного дня с 29 по 31 мая. Окорочка приосколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Попкорн «Корн» в ассортименте 129,95 за 90 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: Реклама.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
3: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама.
1: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
5: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
4: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
5: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
4: 18+.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: СТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама.
1: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 9 часов. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и группа Добро представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Друзья, всем привет! На волне вашей любимой радиостанции Топ Хит Чарт. И сегодня его будем вести мы, Михаил и Иван Заситкевичи.
5: Да, это группа Добро. И наша предыдущая встреча была больше месяца назад. Мы, если честно, соскучились по эфиру.
4: Но время зря не теряли, много выступали, писали новую музыку.
5: А еще мы внимательно следили за тем, кто и как выступал на концерте Топ Хит Лайв, который только что прогремел в Москве.
4: Но о Топ Хит Лайв мы вам расскажем чуть позже. Прямо сейчас для вас, наших слушателей, мы эксклюзивно представляем наш новый летний трек.
5: Его премьера состоялась буквально на днях. Песня называется «Море, привет». Мы желаем всем приятного прослушивания. Поехали.
3: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: Надеемся, что вам зашла наша новая песня «Море, привет». Добавляйте ее в свои плейлисты, лайкайте, делитесь с друзьями и просто заряжайтесь летом, которое вот-вот уже войдет в наши окна.
2: Давайте вместе сделаем наше «Море» главным хитом вашего лета.
1: А у нас на очереди артист и автор, которого вы все прекрасно знаете.
2: И который прямо сейчас исполнит свой новый хит, который называется «Музыка моя». Дмитрий Колдун на волнах «Топ-хит-чарт».
0: 14

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко. И вы наверняка помните ее по песне «Ты мой Пикачу».
2: Да, прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую.
1: Надо сказать, что тема любви к себе зашла многим слушателям, и особенно слушательницам. И, наверное, поэтому новый хит «Мия Бойко» про Мия Бойко, который называется «Экспонат», на этой неделе мгновенно залетел в российский интернет-чарт.
2: Встал в ротацию на радио и появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте.
0: 13-е

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, горячую дюжину хитов сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева.
2: «Малахит» стоит в ротации на сотни станций и собрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте винтажный «Малахит» в нашем эфире.
0: 12.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, всем привет, кто только что подключился к нам. С вами группа «Добро» и это «Топ-хит-чарт». Самые горячие хиты радио и интернета. И наш следующий артист только что выступил на концерте «Топ-хит-лайф» в Москве. Он стал самым молодым участником концерта. В апреле ему исполнилось 15 лет. Конечно же, мы говорим о Шандоре Силантьеве, участнике программы «Голос дети» и «Детская новая волна». На концерте «Топ Хит Лайв» Шандор исполнил свой новый трек «24/7», за который во ВКонтакте проголосовало огромное количество фанов. И сегодня «24/7» Шандора звучит в «Топ Хит Чарте». Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, у нас на очереди очень важный раздел нашего хит-парада. Это лучшие новые треки молодых артистов, которые отлично протестировались на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваши лайки двигают новые песни на вершины хит-парадов, в том числе и нашего.
2: И пусть так ярко горят города, мы стояли за своих до конца.
1: Улица Мама, просто.

0: Прогноз погоды на радио АСТ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 31 мая. В Ахе погода без осадков, 6 градусов тепла. В Тымовском, а также в Северо-Курильске плюс 7, ожидаются небольшие дожди. В Смирных сегодня плюс 13, погода дождливая. В Углегорске без осадков, 7 градусов тепла. В Томари и Чехове плюс 12, осадков не будет. В Невельске и Хомске сегодня до 14 градусов с плюсом. Осадков синоптики не обещают. В Курильске без осадков и 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, от 16 до 18 градусов выше нуля. Ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама.
3: Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
4: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
0: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить.
7: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда.
8: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
7: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
8: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
7: 18+.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
11: Друзья, вы, наверное, заметили, что один из новых треков «Дива» записала наша знакомая и соведущая топ-хит-чарта Настя Негода.
12: И мы чисто по-братски просим вас проголосовать за Настю. Вам не сложно, а ей будет приятно.
11: Ну а нашу горячую десятку сегодня открывает хит Артема Качера «Клатч».
12: Артем стал одним из хедлайнеров концерта «Топ Хит Лайв», где исполнил этот хит. Несмотря на то, что трек этот про расставание с девушкой, песня слушателям зашла.
11: И сейчас Артем Качер, диджей Смэш и «Клатч» становятся участниками нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, если вы только что подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро», и это программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас у нас звучит фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Наш следующий участник также принял участие в Топ-хит Лайв. Мы все его знаем как Сашу Санту, но на самом деле его зовут Александр Титов.
2: До того, как стать известным исполнителем, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи.
1: Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры.
2: Сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи». Встречайте.
0: Восьмое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: На волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт». Наш трек-лист продолжает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире 120 радиостанций и набрал под сотню тысяч эфиров. И, кстати, в этой песне отличный текст, готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Погнали слушать.
0: Седьмое.

Нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Так, на шестой строчке у нас сегодня Владислав Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». По данным топ-хит, его трек «Тону» играет на 200 радиостанциях и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. Да, с такими цифрами Влад будет претендовать на победу в гонке радиохитов 2026 года.
2: Но не будем торопить события, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября,
1: где и будут объявлены имена самых популярных артистов и самых любимых хитов.
2: Ну а Holy Flame и его хит «Тону» звучит здесь и сейчас.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». И у нас на очереди нарезка звездных новинок этой недели. До топ-чартов они еще не добрались, но мы их уже расслышали. Так что шансы стать хитами у них есть. Погнали!

0: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт. И мы, его ведущие группы Добро, напоминаем вам о том, что если вам понравилась какая-то из песен, обязательно проголосуйте за нее в группе Топ Хит во ВКонтакте.
1: Прогноз погоды на радио АСТБ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 31 мая. В Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах сегодня плюс 9. В Паранайске и Красногорске 11 градусов тепла. В Макарове, Охотском, а также в Корсакове до 15 градусов с плюсом. В Долинске и Аниве еще теплее, около 20 градусов тепла. В Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня также без осадков, плюс 14. В областной столице сегодня днем от 16 до 18 градусов выше нуля. Существенных осадков не будет. Ветер северо-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
3: Реклама.
4: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
0: А у нас впереди самый жир, пятерка самых что ни есть топ-хитов. И открывает эту пятерку звездный коллаб под названием «Карма» с участием Егора Крида и Сивиль из группы «Артик и Асти».
10: Пятое место.
11: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра...

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, далее мы представляем себя на «Малиновой луне» группы «Моя Мишель».
2: Эту песню солистка группы Таня Ткачук написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко.
1: А уже в начале мая состоялся релиз нового трека. Радиостанции не оставили «Мою Мишель» в холоде и одиночестве и поставили на «Малиновой луне» в самую что ни на есть горячую ротацию.
2: Результат — четвертая строчка нашего хит-парада на этой неделе.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Итак, друзья, бронза у нас сегодня улетает Моту и его треку «Намек на нас».
2: Тот самый хит, в котором есть важное сообщение, но вместо точки в конце – многоточие.
1: Еще один претендент на звание «Радиохит года». У него более 200 тысяч эфиров. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ-хит-чарт».
0: Третье.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Серебро сегодня уходит Мари Краймбрери. Ее хит «Давай не ждать».
2: Марина многие недели подряд возглавляла наш чарт, но сегодня стала только второй.
1: У кого получилось обойти Мари Краймбрери на этой неделе, мы узнаем совсем скоро. А прямо сейчас звучит хит Марины «Давай не ждать». Слушаем, ждем, не переключаемся.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Ну а наше золото сегодня уходит супер коллаборации. Собрались вместе Матвей Мельников или Мод, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «By India». И они записали лирический хит «Шаде», который на этой неделе возглавил российский интернет-чарт и залетел в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях. Это привело Шаде к фантастическому взлету в чартах и к первому месту у нас. И нам ничего не остается, как нажать на кнопку play, чтобы послушать эту Шаде. Друзья, наш хит-парад завершается. С вами были Иван и Михаил, группа Добро.
0: Лидер Топ Хит

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Заходите на tophit.ru, слушайте новинки звезд и молодых артистов и чартовые хиты. Кстати, благодаря Топ-хит мы недавно узнали, что, оказывается, наши треки «Юность» и «На часах 00» дольше всего находились в российских чартах. «Юность» вообще не выходила из топа более 3 лет. Это фантастика. Мы говорим спасибо всем, кто поддерживает наше творчество и верим в нашу новую песню «Море привет». Напомним, чтобы вы ее послушали.
2: Мы вас ценим и всегда ждем встреч на концертах.
1: И, конечно, в радиоэфирах. До следующей встречи. Всем пока.
0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит 1 000 000 новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.

0: Бодримся, веселимся, друзья, на Сахалине и Курилах уже 10 утра.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе утро, Сахалина Курилы. Вот мы и дождались с вами солнечной погоды. Уверена, все вы сейчас улыбаетесь и радуетесь виду из окна. Пора бодриться, выбегать на улицу, и поверьте, там очень хорошо, я только что проверила. Только не забудьте прихватить с собой радио СТВ. Через несколько минут расскажу вам гороскоп на сегодня, а пока слайдеры «Магнит» и хит «На сиреневой луне».

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Итак, что же сегодня советуют вам звезды, друзья? Овны, сбавьте обороты, выспитесь и займитесь планированием первой недели лета. Тельцы, посвятите день завершению старых задач и наведению уюта в доме. Близнецы, избегайте эмоционального перегруза и сократите использование гаджетов. Раки, отличный момент, чтобы укрепить отношения с близкими через совместный отдых. Львы, направьте избыток внутренней энергии на спорт или активные прогулки. Девы, внимательно отнеситесь к расходам и не принимайте импульсивных финансовых решений. Весы, сфокусируйтесь на своих истинных желаниях и доверьтесь интуиции. Скорпионы, благоприятное время для душевных разговоров и прислушивания к советам мудрых людей. Стрельцы, день отлично подходит для постановки новых масштабных целей. Козероги, вам удастся легко решить затянувшийся бытовой или рабочий вопрос. Водолеи, будьте открыты к общению, возможны интересные и полезные знакомства. Рыбы, проведите вечер в спокойной обстановке, восстанавливайтесь. Внутренний баланс. Вот такие советы от звезд на сегодня. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118 и 300-119.

0: Из окна мы сегодня видим яркую солнечную погоду, ну а о том, какая она, по словам синоптиков, сегодня я расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, сегодня 31 мая в Ахе без осадков, синоптики обещают до плюс 6. В Тымовском пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 6. В Смирных временами также небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 13. В Углегорске без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 7. В Томари и Чехове осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 12. В Невельске и Хомске также без осадков, воздух прогреется до плюс 14. В Северо-Курильске временами небольшой дождь, здесь до плюс 6. В Курильске без осадков, синоптики обещают до плюс 15. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
3: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
4: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
3: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
4: 18+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Легендарный трек от Дэдди Янки, который моментально перемещает нас в лучшие времена. Когда на экране только вышел «Форсаж», и мы узнали, кто такой Доминик Торетто. Наверняка каждый из вас, рассекая по сахалинским дорогам, под этот трек представляет себя героем этой франшизы. Но прошу не поддаваться на эти уловки и соблюдать скоростной режим. Чтобы не слишком этим гоночным настроением поддаться, нужно переключить свое внимание на следующий трек «Holy Flame» и его легендарный уже хит под названием «Тону».

0: Весна пришла, вскружила нам в голову, а завтра уже первый летний день, и пора узнать, что же сегодня, например, нас ждет в этот предлетний день. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Смените имидж как хамелеону, окрас легко, новые коллекции очков мировых брендов уже на полках, меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон», ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, здесь до плюс 7. В Ногликах и Поронайске без осадков, потеплеет до плюс 10. В Красногорске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 12. В Макарове, Охотском и Корсакове без осадков, здесь до плюс 15. В Долинске осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 19. В Аниве без осадков, воздух прогреется до плюс 20. В Малокурильском, Южно-Курильске без осадков, здесь до плюс 14, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал.

0: канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Под легендарный трек от Linkin Park мы двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 11 утра.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Привет всем тем, кто только присоединился к Первому областному. В болезни и здравии, в печали и в радости с вами всегда Радио СТВ. Что бы ни случилось, где бы вы ни находились, мы рады разделить с вами каждый день и добавлять добрых историй. Например, уже через несколько минут расскажу вам гороскоп для всех знаков зодиака, а сейчас включу музыку для вашего хорошего настроения. Tight.